0: Господи, помолимо.
1: Господи, помилуй.
0: За миру Сого Света, за добрые станции, так Божьих сроков и за зъединение всех, Господи, помолимо.
1: Господи, помилуй.
0: За святый храм, за тех, что за верою побожністю та страхом Божим,

Благословенную славню владычицу нашу, Богородицу и пресну Деву Марию, зесимася тебе помянувши, сами себе и один одного, и все життя наших,